0: Radio für Homburg und die Region. City Radio Homburg.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.